0: на требуемую сумму. Для этого нужно было выделить около 21 миллиона евро. Это решение привело к тому, что следующий квартальный платеж по процентам, который необходимо выплатить 14 августа, вырос с прежних 14,5% до 16,5%. По оценке агентства, данные действия подтверждают нехватку свободных средств у предприятия. Давление на финансы компании также усиливает рост цен на топливо. При этом выделенный государством в апреле краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро оказал лишь ограниченную поддержку. Новые вливания со стороны владельцев правительства Латвии и немецкой авиакомпании Люфтганза тоже затруднены, поскольку правила Европейского Союза не позволяют оказывать государственную помощь оперативно и в больших объемах. Саммит НАТО в Турции завершился позитивными новостями для укрепления безопасности Латвии, заявил в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, хотя изначально были опасения по поводу качества дискуссий, их тона и возможных разногласий, разговор лидеров НАТО был очень позитивным. По мнению Ринкевича, Латвия может быть удовлетворена тем, что в декларации саммита НАТО есть подтверждение, что обязательства по коллективной обороне и пятая статья договора НАТО являются приоритетными для всех союзников. По словам президента, важно и то, что на саммите было достигнуто соглашение о дальнейшей поддержке Украины, поскольку Украина является первой линией обороны и для Латвии. Также Ринкевич назвал важным соглашение о более широком и интенсивном сотрудничестве в области оборонной промышленности. По словам президента, Латвия и другие страны, достигшие 5% расходов на оборону, получили на саммите положительную оценку, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Ринкевич также указал, что Латвия получила подтверждение от канадских союзников, что они останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще 5 лет. В Латвии на постоянной основе будет находиться более 2000 канадских солдат в дополнение к присутствию военнослужащих других стран-союзников. Президент также подчеркнул, что Канада вместе с Данией взяла на себя более широкую ответственность за многонациональную дивизию «Север». Муниципалитет Риги подписал контракт на сумму 3,5 миллиона евро на озеленение исторического центра столицы в рамках проекта, софинансируемого Европейским Союзом. Как сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации, проект предусматривает создание зеленых коридоров на нескольких улицах в центре Риги, что поможет улучшить микроклимат города. В рамках проекта планируется благоустройство существующих улиц и создание новых зеленых насаждений, использование различных растений, луговых насаждений, многолетних растений, трав и кустарников, что поможет улучшить качество воздуха и снизить температуру на улицах. Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды, ее накопление в почве путем создания новых решений по управлению дождевой водой в водопропускных трубах тротуаров, включая решения для орошения зеленых насаждений дождевых садов на больших зеленых территориях за пределами водопропускных труб. Проект также направлен на выявление участков, где можно было бы высадить новые деревья в соответствии с требованиями закона о защитных зонах и разработанными решениями по благоустройству. Перед началом реализации проекта будет проведено исследование и анализ территорий. В ходе реализации проекта будет также проанализировано расположение парковок и необходимые изменения в организации дорожного движения. Муниципалитет надеется, что созданная в ходе проекта зеленая инфраструктура поможет уменьшить эффект городского теплового острова, снизить нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысить безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре города. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейни Сузолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательства, зафиксированные в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства, оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию из регионов, зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам,

0: то в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы», — сказал Лапинш, комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics. Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В клинической университетской больнице Паула Страдинша успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируют выписать из больницы. Послеоперационный период проходит успешно, состояние здоровья пациента удовлетворительное. После выписки он продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии Центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор Улдис Страдинш отмечает, что 50 проведенных в Латвии трансплантаций сердца свидетельствует о профессионализме сотрудников центра и других отделений больницы. Испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем, молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара, сказал Страдинш. Он также выражает благодарность близким доноров, которые в тяжелый момент находят в себе силы принять решение о пожертвовании органов, тем самым позволяя спасать других людей. В больнице подчеркивают, что 50-я трансплантация сердца – общее достижение системы здравоохранения Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2022 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдинша и детская клиническая университетская больница. Латвийские специалисты по безопасности пищевых продуктов призывают тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед употреблением. Поводом для этого послужили результаты международного исследования в ходе проверок на клубники и черники из Латвии. Обнаружили следы яиц паразитов, потенциально опасных для человека. Масштабную работу впервые опубликовали эстонские ученые. Совместно с ними в проекте участвовали паразитологи Латвийского научного института БИОР. Эксперты детально изучили образцы черники, собранные в лесах, а также клубнику, купленную на рынках и привезенную с ферм. Директор БИОР Ольга Валценя пояснила, что молекулярные методы действительно выявили следы эхинокока. Однако это вовсе не доказывает жизнеспособность обнаруженных яиц. Центр профилактики и контроля заболеваний приводит свою статистику. За первые 5 месяцев этого года эхинококоз подтвердили у 8 человек. При этом за весь прошлый год опасное заболевание выявили у 14 жителей Латвии. Распространителями яиц-паразита остаются дикие домашние животные. В такой ситуации эксперты рекомендуют отказаться от быстрого ополаскивания плодов. Лучше сначала замочить их в глубокой миске с водой. После этого необходимо тщательно промыть каждую ягоду под проточной водой, слегка протирая руками. В продовольственно-ветеринарной службе Латвии подчеркивают, что проблема касается далеко не одной клубники. Опасные яйца паразитов могут встречаться практически на любых растущих близко к земле ягодах, овощах, зелени. Мойте клубнику, мойте салат. Не кладите в рот сразу то, что выросло у земли, призвал руководитель отдела надзора зарастить.

0: растительной продукции продовольственно-ветеринарной службы Марис Эйкланс. Помимо паразитов на немытых плодах часто находятся вирусы и бактерии. Именно поэтому специалисты советуют никогда не забывать о гигиене на кухне. Для защиты медиков в кризисных ситуациях все бригады службы неотложной медицинской помощи оснащены касками и бронежилетами. О приобретении специального снаряжения служба проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшение условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки бригад. В прошлом году служба продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Балаже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшается. Работу медиков в бригаде дополняет введенная в прошлом году профессия водителя оперативного медицинского транспортного средства как лица, оказывающего поддержку медикам. Эту квалификацию освоили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 сотрудников. С представителями профсоюзов обсуждалась также начавшаяся в отрасли дискуссия о введении в Латвии профессии парамедика. Это необходимо, чтобы адаптировать работу службы к современным вызовам безопасности, в том числе к возможной военной угрозе и использованию дронов. В качестве важной меры безопасности служба также упоминает недавно принятые поправки к уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападение на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей. Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг дирекции, если данные человека уже внесены в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничество, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через единую систему аутентификации. Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через ПК-мат или лично в клиентском центре дирекции. Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, третий пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки. Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье, как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению. Результаты проведенного Светбанк-опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%. Взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания «Лат» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости, например, квартира в городе и дом в сельской местности. Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование в финансовые активы кажется сложным и рискованным. А покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги. К стенам дома и земле можно прикоснуться, тогда как инвестировать в мистическую зарубежную компанию все равно, что выпускать птицу в небо и не знать, вернется ли она, отмечает рыночный аналитик Латио Ксения Иевлева. В настоящее время более 50% жителей Латвии проживают в собственном жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. 17% живут в недвижимости, за которую необходимо выплачивать кредит. Арендуют жилье 14%. 25% респондентов, 5% опрошенных живут в недвижимости, принадлежащей родственникам, свидетельствует опрос, проведенный СБ-банк и агентством Норстат. В ближайшие 3 года менять нынешнее жилье не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даца Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. «Нам приходится применять специальные средства – оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная», – подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», — отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. «Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию и зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок». Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. «Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования», – сказал глава дирекции. «Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы», – сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. За месяц полностью реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, сообщил после совещания по обсуждению плана действий правительства премьер-министр Андрес Кулбергс. По всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Кулбергс отметил, что не удовлетворен объемом выполненных работ. В то же время он подчеркнул, что в министерствах имеются наработки. Для реализации остальных работ и за один месяц выполнить все задачи невозможно. Премьер поручил министрам сконцентрироваться на выполнении выдвинутых правительством приоритетов, а не решать в кабинете министров только повседневные вопросы. Он отметил, что на работу повлияли и непредвиденные события, в том числе кибератака на АО «Государственные леса Латвии». По словам премьер-министра, прогресс заметен в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, в подготовке к выборам в Сейм. Через месяц правительство вновь оценит прогресс в реализации повседневных задач. Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, в то же время отметив, что можно было бы работать быстрее. Он также указал, что новому правительству пришлось решать ранее нерешенные вопросы со значительным фискальным влиянием. Кроме того, министрам в первый месяц работы нужно было ознакомиться с работой министерств, персоналом и задачами. Как сообщили в госканцелярии, важнейшими результатами работы правительство считает укрепление сотрудничества Латвии и Украины в области защиты от дронов, совершенствование законодательных норм в области гражданской обороны и введение единого порядка компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов, расширение поддержки многодетных семей и подготовку необходимых цифровых решений к выборам в 15-й Сейм. Также разработана концептуальная законодательная основа для поддержки Латгала и приграничных регионов на востоке Латвии. В сфере государственных закупок обеспечена публичная доступность данных о сделках в e-каталогах электронной системы закупок, что будет способствовать прозрачности. В сфере энергетики приняты поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие разработку норм эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций, а также утверждена первоначальная позиция Латвии по энергетической политике Европейского Союза после 2030 года. К концу июня также подготовлены макроэкономические и фискальные прогнозы на ближайшие 4 года. Министерству финансов поручено в июле представить предложение по бюджетной политике, предусматривающие достижение сбалансированного бюджета к 2030 году и сокращение расходов на содержание госуправления. В четверг правительство также обсудило реорганизацию сети больниц, которая предусматривает более четкое определение уровней больниц и оказание неотложной медицинской помощи. Международное кредитное агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании Air Baltic и ее долгосрочным облигациям на сумму 380 миллионов евро так называемый негативный статус наблюдения. Сейчас долгосрочный рейтинг компании находится на уровне 3C-, что указывает на очень низкую финансовую устойчивость. Как поясняют аналитики агентства, этот шаг отражает сокращение финансовых возможностей предприятий и острый дефицит свободных денежных средств. Без дополнительной внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или к реструктуризации долга, которая может соответствовать критериям Fitch для сделок по обмену проблемных долгов, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что финансовый портфель Air Baltic остается слабым из-за высокой задолженности по аренде самолетов и ухудшения показателей в 2025 году. Ожидается, что эти проблемы сохранятся и в оставшиеся месяцы 2026 года. Из-за этого вероятность того, что авиакомпания не сможет вовремя выполнить свои финансовые обязательства в текущем году, выросла. В качестве примера ухудшения ситуации агентство приводит события 26 июня, когда Air Baltic не пополнила специальный резервный счет по облигациям на требуемую сумму. Для этого нужно было выделить около 21 миллиона евро. Это решение привело к тому, что следующий квартальный платеж по процентам, который необходимо выплатить 14 августа, вырос с прежних 14,5% до 16%. 16,5%. По оценке агентства, данные действия подтверждают нехватку свободных средств у предприятия. Давление на финансы компании также усиливает рост цен на топливо. При этом выделенный государством в апреле краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро оказал лишь ограниченную поддержку. Новые вливания со стороны владельцев правительства Латвии и немецкой авиакомпании Люфтганза тоже затруднены, поскольку правила Европейского Союза не позволяют оказывать государственную помощь оперативно и в больших объемах. Саммит НАТО в Турции завершился позитивными новостями для укрепления безопасности Латвии, заявил в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, хотя изначально были опасения по поводу качества дискуссий, их тона и возможных разногласий, разговор лидеров НАТО был очень позитивным. По мнению Ринкевича, Латвия может быть удовлетворена тем, что в декларации саммита НАТО есть подтверждение, что обязательства по коллективной обороне и пятая статья договора НАТО являются приоритетными для всех союзников. По словам президента, важно и то, что на саммите было достигнуто соглашение о дальнейшей поддержке Украины, поскольку Украина является первой линией обороны и для Латвии. Также Ринкевич назвал важным соглашение о более широком и интенсивном сотрудничестве в области оборонной промышленности. По словам президента, Латвия и другие страны, достигшие 5% расходов на оборону, получили на саммите положительную оценку, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Ринкевич также указал, что Латвия получила подтверждение от канадских союзников, что они останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще 5 лет. В Латвии на постоянной основе будет находиться более 2000 канадских солдат в дополнение к присутствию военнослужащих других стран-союзников. Президент также подчеркнул, что Канада вместе с Данией взяла на себя более широкую ответственность за многонациональную дивизию «Север». Муниципалитет Риги подписал контракт на сумму 3,5 миллиона евро на озеленение исторического центра столицы в рамках проекта, софинансируемого Европейским Союзом. Как сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации, проект предусматривает создание зеленых коридоров на нескольких улицах в центре Риги, что поможет улучшить микроклимат города. В рамках проекта планируется благоустройство существующих улиц и создание новых зеленых насаждений, использование различных растений, луговых насаждений, многолетних растений, трав и кустарников, что поможет улучшить качество воздуха и снизить температуру на улицах. Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды, ее накопление в почве путем создания новых решений по управлению дождевой водой в водопропускных трубах тротуаров, включая решения для орошения зеленых насаждений дождевых садов на больших зеленых территориях за пределами водопропускных труб. Проект также направлен на выявление участков, где можно было бы высадить новые деревья в соответствии с требованиями закона о защитных зонах и разработанными решениями по благоустройству. Перед началом реализации проекта будет проведено исследование и анализ территорий. В ходе реализации проекта будет также проанализировано расположение парковок и необходимые изменения в организации дорожного движения. Муниципалитет надеется, что созданная в ходе проекта зеленая инфраструктура поможет уменьшить эффект городского теплового острова, снизить нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысить безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре города. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства, оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию из регистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта

0: улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В клинической университетской больнице Паула Страдинша успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируют выписать из больницы. Послеоперационный период проходит успешно, состояние здоровья пациента удовлетворительное. После выписки он продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии, центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор Улдис Страдинш отмечает, что 50 проведенных в Латвии трансплантаций сердца свидетельствует о профессионализме сотрудников центра и других отделений больницы. Испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем, молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара, сказал Страдинш. Он также выражает благодарность близким доноров, которые в тяжелый момент находят в себе силы принять решение о пожертвовании органов, тем самым позволяя спасать других людей. В больнице подчеркивают, что 50-я трансплантация сердца – общее достижение системы здравоохранения Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2022 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдинша и детская клиническая университетская больница. Латвийские специалисты по безопасности пищевых продуктов призывают тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед употреблением. Поводом для этого послужили результаты международного исследования в ходе проверок на клубники и черники из Латвии. Обнаружили следы яиц паразитов, потенциально опасных для человека. Масштабную работу впервые опубликовали эстонские ученые. Совместно с ними в проекте участвовали паразитологи Латвийского научного института БИОР. Эксперты детально изучили образцы черники, собранные в лесах, а также клубнику, купленную на рынках и привезенную с ферм. Директор БИОР Ольга Валценя пояснила, что молекулярные методы действительно выявили следы эхинококка. Однако это вовсе не доказывает жизнеспособность обнаруженных яиц. Центр профилактики и контроля заболеваний приводит свою статистику. За первые 5 месяцев этого года эхинококкоз подтвердили у 8 человек. При этом за весь прошлый год опасное заболевание выявили у 14 жителей Латвии. Распространителями яиц-паразита остаются дикие домашние животные. В такой ситуации эксперты рекомендуют отказаться от быстрого ополаскивания плодов. Лучше сначала замочить их в глубокой миске с водой. После этого необходимо тщательно промыть каждую ягоду под проточной водой, слегка протирая руками. В продовольственной ветеринарной службе Латвии подчеркивают, что проблема касается далеко не одной клубники. Опасные яйца паразитов могут встречаться практически на любых растущих близко к земле ягодах, овощах, зелени. Мойте клубнику, мойте салат. Не кладите в рот сразу то, что выросло у земли, призвал руководитель отдела надзора за растительной продукцией продовольственной ветеринарной службы Марис Эйкланс. Помимо паразитов на немытых плодах часто находятся вирусы и бактерии. Именно поэтому специалисты советуют никогда не забывать о гигиене на кухне. Для защиты медиков в кризисных ситуациях все бригады службы неотложной медицинской помощи оснащены касками и бронежилетами. О приобретении специального снаряжения служба проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшение условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены

0: куплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки бригад. В прошлом году служба продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Балаже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшается. Работу медиков в бригаде дополняет введенная в прошлом году профессия водителя оперативного медицинского транспортного средства как лица, оказывающего поддержку медикам. Эту квалификацию освоили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 сотрудников. С представителями профсоюзов обсуждалась также начавшаяся в отрасли дискуссия о введении в Латвии профессии парамедика. Это необходимо, чтобы адаптировать работу службы к современным вызовам безопасности, в том числе к возможной военной угрозе и использованию дронов. В качестве важной меры безопасности служба также упоминает недавно принятые поправки к уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападение на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей. Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг дирекции, если данные человека уже внесены в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничество, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через единую систему аутентификации. Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через ПКМАТ или лично в клиентском центре дирекции. Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, третий пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки. Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье, как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению. Результаты проведенного Светбанк-опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%. Взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания «Лат», со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости, например, квартира в городе и дом в сельской местности. Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование в финансовые активы кажется сложным и рискованным. А покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги. К стенам дома и земле можно прикоснуться, тогда как инвестировать в мистическую зарубежную компанию все равно, что выпускать птицу в небо и не знать, вернется ли она, отмечает рыночный аналитик Латио Ксения Иевлева. В настоящее время более 50% жителей Латвии проживают в собственном жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. 17% живут в недвижимости, за которую необходимо выплачивать кредит. Арендуют жилье 14% респондентов, 5% опрошенных живут в недвижимости, принадлежащей родственникам, свидетельствует опрос, проведенный СБ Банк и агентством Норстат. В ближайшие 3 года менять нынешнее жилье не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даца Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства – оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», — отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию и зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. За месяц полностью реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, сообщил после совещания по обсуждению плана действий правительства премьер-министр Андрес Кулбергс. По всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Кулбергс отметил, что не удовлетворен объемом выполненных работ. В то же время он подчеркнул, что в министерствах имеются наработки. Для реализации остальных работ и за один месяц выполнить все задачи невозможно. Премьер поручил министрам сконцентрироваться на выполнении выдвинутых правительством приоритетов, а не решать в кабинете министров только повседневные вопросы. Он отметил, что на работу повлияли и непредвиденные события, в том числе кибератака на АО «Государственные леса Латвии». По словам премьер-министра, прогресс заметен в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, в подготовке к выборам в Сейм. Через месяц правительство вновь оценит прогресс в реализации повседневных задач. Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, в то же время отметив, что можно было бы работать быстрее. Он также указал, что новому правительству пришлось решать ранее нерешенные вопросы со значительным фискальным влиянием. Кроме того, министрам в первый месяц работы нужно было ознакомиться с работой министерств, персоналом и задачами. Как сообщили в госканцелярии, важнейшими результатами работы правительство считает укрепление сотрудничества Латвии и Украины в области защиты от дронов, совершенствование законодательных норм в области гражданской обороны и введение единого порядка компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов, расширение поддержки многодетных семей и подготовку необходимых цифровых решений к выборам в 15-й Сейм. Также разработана концептуальная законодательная основа для поддержки Латгала и приграничных регионов на востоке Латвии. В сфере государственных закупок обеспечена публичная доступность данных о сделках в э-каталогах электронной системы закупок, что будет способствовать прозрачности. В сфере энергетики приняты поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие разработку норм эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций, а также утверждена первоначальная позиция Латвии по энергетической политике Европейского Союза после 2030 года. К концу июня также подготовлены макроэкономические и фискальные прогнозы на ближайшие 4 года. Министерству финансов поручено в июле представить предложение по бюджетной политике, предусматривающие достижение сбалансированного бюджета к 2030 году и сокращение расходов на содержание госуправления. В четверг правительство также обсудило реорганизацию сети больниц, которая предусматривает более четкое определение уровней больниц и оказание неотложной медицинской помощи. Международное кредитное агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании Air Baltic и ее долгосрочным облигациям на сумму 380 миллионов евро так называемый негативный статус наблюдения. Сейчас долгосрочный рейтинг компании находится на уровне 3C-, что указывает на очень низкую финансовую устойчивость. Как поясняют аналитики агентства, этот шаг отражает сокращение финансовых возможностей предприятий и острый дефицит свободных денежных средств. Без дополнительных внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или к реструктуризации долга, которая может соответствовать критериям Fitch для сделок по обмену проблемных долгов, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что финансовый портфель Air Baltic остается слабым из-за высокой задолженности по аренде самолетов и ухудшения показателей в 2025 году. Ожидается, что эти проблемы сохранятся и в оставшиеся месяцы 2026 года. Из-за этого вероятность того, что авиакомпания не сможет вовремя выполнить свои финансовые обязательства в текущем году, выросла. В качестве примера ухудшения ситуации агентство приводит события 26 июня, когда Air Baltic не пополнила специальный резервный счет по облигациям на требуемую сумму. Для этого нужно было выделить около 21 миллиона евро. Это решение привело к тому, что следующий квартальный платеж по процентам, который необходимо выплатить 14 августа, вырос с прежних 14,5% до 16%. 16,5%. По оценке агентства, данные действия подтверждают нехватку свободных средств у предприятия. Давление на финансы компании также усиливает рост цен на топливо. При этом выделенный государством в апреле краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро оказал лишь ограниченную поддержку. Новые вливания со стороны владельцев правительства Латвии и немецкой авиакомпании Люфтганза тоже затруднены, поскольку правила Европейского Союза не позволяют оказывать государственную помощь оперативно и в больших объемах. Саммит НАТО в Турции завершился позитивными новостями для укрепления безопасности Латвии, заявил в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, хотя изначально были опасения по поводу качества дискуссий, их тона и возможных разногласий, разговор лидеров НАТО был очень позитивным. По мнению Ринкевича, Латвия может быть удовлетворена тем, что в декларации саммита НАТО есть подтверждение, что обязательства по коллективной обороне и пятая статья договора НАТО являются приоритетными для всех союзников. По словам президента, важно и то, что на саммите было достигнуто соглашение о дальнейшей поддержке Украины, поскольку Украина является первой линией обороны и для Латвии. Также Ринкевич назвал важным соглашение о более широком и интенсивном сотрудничестве в области оборонной промышленности. По словам президента, Латвия и другие страны, достигшие 5% расходов на оборону, получили на саммите положительную оценку, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Ринкевич также указал, что Латвия получила подтверждение от канадских союзников, что они останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще 5 лет. В Латвии на постоянной основе будет находиться более 2000 канадских солдат в дополнение к присутствию военнослужащих других стран-союзников. Президент также подчеркнул, что Канада вместе с Данией взяла на себя более широкую ответственность за многонациональную дивизию «Север». Муниципалитет Риги подписал контракт на сумму 3,5 миллиона евро на озеленение исторического центра столицы в рамках проекта, софинансируемого Европейским Союзом. Как сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации, проект предусматривает создание зеленых коридоров на нескольких улицах в центре Риги, что поможет улучшить микроклимат города. В рамках проекта планируется благоустройство существующих улиц и создание новых зеленых насаждений, использование различных растений, луговых насаждений, многолетних растений, трав и кустарников, что поможет улучшить качество воздуха и снизить температуру на улицах. Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды, ее накопление в почве путем создания новых решений по управлению дождевой водой в водопропускных трубах тротуаров, включая решения для орошения зеленых насаждений дождевых садов на больших зеленых территориях за пределами водопропускных труб. Проект также направлен на выявление участков, где можно было бы высадить новые деревья в соответствии с требованиями закона о защитных зонах и разработанными решениями по благоустройству. Перед началом реализации проекта будет проведено исследование и анализ территорий. В ходе реализации проекта будет также проанализировано расположение парковок и необходимые изменения в организации дорожного движения. Муниципалитет надеется, что созданная в ходе проекта зеленая инфраструктура поможет уменьшить эффект городского теплового острова, снизить нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысить безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре города. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства, оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию из регионов, зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить.

0: второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В клинической университетской больнице Паула Страдинша успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируют выписать из больницы. Послеоперационный период проходит успешно, состояние здоровья пациента удовлетворительное. После выписки он продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии, центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор Улдис Страдинш отмечает, что 50 проведенных в Латвии трансплантаций сердца свидетельствует о профессионализме сотрудников центра и других отделений больницы. Испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем, молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара, сказал Страдинш. Он также выражает благодарность близким доноров, которые в тяжелый момент находят в себе силы принять решение о пожертвовании органов, тем самым позволяя спасать других людей. В больнице подчеркивают, что 50-я трансплантация сердца – общее достижение системы здравоохранения Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2022 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдинша и детская клиническая университетская больница. Латвийские специалисты по безопасности пищевых продуктов призывают тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед употреблением. Поводом для этого послужили результаты международного исследования в ходе проверок на клубники и черники из Латвии. Обнаружили следы яиц паразитов, потенциально опасных для человека. Масштабную работу впервые опубликовали эстонские ученые. Совместно с ними в проекте участвовали паразитологи Латвийского научного института БИОР. Эксперты детально изучили образцы черники, собранные в лесах, а также клубнику, купленную на рынках и привезенную с ферм. Директор БИОР Ольга Валценя пояснила, что молекулярные методы действительно выявили следы эхинококка. Однако это вовсе не доказывает жизнеспособность обнаруженных яиц. Центр профилактики и контроля заболеваний приводит свою статистику. За первые 5 месяцев этого года эхинококкоз подтвердили у 8 человек. При этом за весь прошлый год опасное заболевание выявили у 14 жителей Латвии. Распространителями яиц-паразита остаются дикие домашние животные. В такой ситуации эксперты рекомендуют отказаться от быстрого ополаскивания плодов. Лучше сначала замочить их в глубокой миске с водой. После этого необходимо тщательно промыть каждую ягоду под проточной водой, слегка протирая руками. В продовольственной ветеринарной службе Латвии подчеркивают, что проблема касается далеко не одной клубники. Опасные яйца паразитов могут встречаться практически на любых растущих близко к земле ягодах, овощах, зелени. Мойте клубнику, мойте салат. Не кладите в рот сразу то, что выросло у земли, призвал руководитель отдела надзора за растительной продукцией продовольственной ветеринарной службы Марис Эйкланс. Помимо паразитов на немытых плодах часто находятся вирусы и бактерии. Именно поэтому специалисты советуют никогда не забывать о гигиене на кухне. Для защиты медиков в кризисных ситуациях все бригады службы неотложной медицинской помощи оснащены касками и бронежилетами. О приобретении специального снаряжения служба проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшение условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки бригад. В прошлом году служба продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Балаже и Ропаже. По

0: После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшается. Работу медиков в бригаде дополняет введенная в прошлом году профессия водителя оперативного медицинского транспортного средства как лица, оказывающего поддержку медикам. Эту квалификацию освоили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 сотрудников. С представителями профсоюзов обсуждалась также начавшаяся в отрасли дискуссия о введении в Латвии профессии парамедика. Это необходимо, чтобы адаптировать работу службы к современным вызовам безопасности, в том числе к возможной военной угрозе и использованию дронов. В качестве важной меры безопасности служба также упоминает недавно принятые поправки к уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападение на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей. Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг дирекции, если данные человека уже внесены в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничество, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через единую систему аутентификации. Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через ПКМАТ или лично в клиентском центре дирекции. Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, третий пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки. Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье, как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению. Результаты проведенного Светбанк-опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%. Взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания «Лати», со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости, например, квартира в городе и дом в сельской местности. Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование в финансовые активы кажется сложным и рискованным. А покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги. К стенам дома и земле можно прикоснуться, тогда как инвестировать в мистическую зарубежную компанию все равно, что выпускать птицу в небо и не знать, вернется ли она, отмечает рыночный аналитик Латио Ксения Иевлева. В настоящее время более 50% жителей Латвии проживают в собственном жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. 17% живут в недвижимости, за которую необходимо выплачивать кредит. Арендуют жилье 14% респондентов, 5% опрошенных живут в недвижимости, принадлежащей родственникам, свидетельствует опрос, проведенный СБ Банк и агентством Норстат. В ближайшие 3 года менять нынешнее жилье не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства – оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию и зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Открывая острова на радио «Мелодия».
1: Бахоль. Филиппинский остров Бахоль называют землей чудес. И действительно, там встречается сразу несколько природных достопримечательностей, которые почти невозможно увидеть в какой-либо другой точке планеты. Первое из таких бахольских чудес, которое к тому же находится под охраной ЮНЕСКО, это шоколадные холмы. На площади около 50 квадратных километров расположено, по разным данным, от 1200 до 1700 возвышенностей, покрытых зеленой травой. Во время сухого сезона она меняет цвет на коричневый, и холмы становятся похожи на шоколадные трюфели. Отсюда и их название. На Бахоле ходит немало легенд о том, как появились эти удивительные образования. И даже наука до сих пор не может прийти к единому мнению по данному вопросу. Согласно мнению ученых, холмы могли стать результатом извержения вулкана или подъема коралловых залежей. Существует также версия, что травянистые холмы когда-то были дном океана. Так или иначе, но они считаются главной особенностью Бахоля и даже изображены на местном гербе. Другой природной достопримечательностью является эндемичный вид приматов – филиппинский долгопят. Он встречается всего на нескольких островах архипелага, в том числе и на Бахоле. Это очень маленькая обезьянка с огромными глазами. Считается, что среди всех млекопитающих именно у филиппинских долгопятов самые крупные глаза по отношению к размерам тела. И, кстати, именно эти животные стали прототипом магистра Йоды из знаменитой киносаги «Звездные войны». Увидеть же их можно в мини-зоопарке или в местном заповеднике. В качестве других развлечений туристические компании предлагают сплав по реке, а также посещение стилизованной деревни аборигенов с наблюдением за их рыбалкой и охотой на змей-варанов. Посещение деревни не обходится без обеда с главным блюдом – рыбой лапу-лапу, названного так в честь вождя, который победил Магеллана. Но большинство гостей Бахоля предпочитают заняться дайвингом или снорклингом, поплавать с дельфинами или просто понежиться на знаменитом бахольском песке, который считается одним из чистейших в мире и экспортируется во многие другие страны.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens Well Done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Раздача денег прохожим. Всем известно, что хобби – дело затратное. Люди тратят деньги, чтобы получить моральное удовлетворение. Но некоторые придумали, как сделать так, чтобы еще и другим при этом было приятно. Например, американец Рид Сандридж. Однажды Сандридж остался без работы и стал получать пособие. И пока новая работа никак не находилась, Рид, что называется, пошел в народ. Он начал каждый день выдавать из своего пособия по $10 тем, кто, по его мнению, переживал трудные времена. Все, что Сандридж просил взамен, это несколько минут общения. За это время он узнавал, чем живет новый знакомый, о чем мечтает и как планирует потратить внезапную премию имени Сандриджа. По словам американца, на необычное хобби его вдохновила покойная мать. Она всегда говорила, что в трудные времена нужно как можно больше отдавать, а не забирать себе. Так, в постоянном общении и раздаче денег Рид провел 1.5 года и обзавелся множеством хороших знакомых. Потом он нашел себе работу, но привычка ежедневно делать доброе дело осталась. Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006412.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertu zālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Реклама на Радио Мелодия. I don't know what it is.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Брускетта.
1: Родиной популярной итальянской закуски под названием брускетта считается регион Тоскана. Имя этого блюда произошло от глагола «брускаре» – «запекать на углях». Представляет оно собой чесночные гренки с оливковым маслом. Раньше для приготовления брускетты хлеб просушивался на углях. Отсюда и такое название. В наши дни, чтобы приготовить эти чесночные гренки по всем правилам, нужно обязательно сначала просушить хлеб на гриле или сковороде без масла и обжарить его до появления золотистой корочки, а потом уже натереть чесноком и полить оливковым маслом. Это классическая брускетта. Но чаще всего кулинары на этом не останавливаются и добавляют к блюду дополнительные ингредиенты. Наиболее распространенный вариант – положить на хлеб томаты и базилик. Но есть и другие рецепты. Например, брускетта с моцареллой, оливками или самая сытная разновидность – с ветчиной. Впервые брускетту попробовали в 15 веке итальянские крестьяне-бедняки, придумавшие рецепт недорогого, но аппетитного блюда – прожаренного хлеба, натертого чесноком, политого оливковым маслом и приправленного солью и перцем. Постепенно эта закуска стала популярна не только у себя на родине, но и далеко за пределами Италии.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

«Полисы мира» на радио «Мелодия». Вашингтон. Политический центр США. Город-юрист.

0: России или просто DC, District of Columbia. Официально в Вашингтоне проживает около 600 тысяч человек, однако в рабочие дни в столицу приезжает еще около 400 тысяч, и город становится миллионником. Впрочем, внешне Вашингтон не очень похож на мегаполис. Подавляющее большинство населения здесь живет в малоэтажных домах, демонстрируя воплощение американской мечты – свой дом с лужайкой. Бытует мнение, что якобы высоту застройки в Вашингтоне долгое время ограничивали высотой Капитолия, чтобы небоскребы не заслонили собой здание Конгресса. Хотя на самом деле в законе такого требования нет. Сейчас по нормам высота застройки не должна превышать ширину соседней улицы плюс 20 футов. Это чуть больше 6 метров. Вашингтон держит марку столичного города. Он невероятно красив. На улицах постоянно что-то цветет, и можно останавливаться чуть ли не у любого дома на любой улице и восхищаться буйству цветущих сакур, азалий, японских кленов, тюльпанов и роз. Кстати, сакура в Вашингтоне почти такой же фирменный знак, как в Токио. Более 100 лет назад первые 100 деревьев американская столица получила в дар от столицы Японии. И с тех пор любование их цветением на набережной реки Потомак – такая же священная традиция, как в стране восходящего солнца. В это время в Вашингтоне проходит фестиваль Cherry Blossom Festival, который длится месяц и завершается красочным парадом. Вообще, фестивали и праздники в Вашингтоне – одно из любимых развлечений горожан. Причем отмечают их всегда с размахом. Грандиозный парад или концерт симфонического оркестра в честь Дня независимости, например, состоится в любом случае, даже если на улице льет, как из ведра. Это и неудивительно. Когда еще отдыхать от работы, которой в Вашингтоне, как и везде в Америке, уделяется пристальное внимание? Ведь для того, чтобы стать успешным, нужно много работать. А потому вашингтонцы часто перерабатывают или приходят в офис в выходные. Кроме официальной работы, горожане еще часто бесплатно подрабатывают в детских садах, музеях или помогают малоимущим. Волонтерство для жителей Вашингтона – такая же привычная вещь, как равноправие и главенство закона. И любой вид деятельности в городе сопровождается волонтерской помощью. Вашингтон – уютный город для жизни и любимое направление для внутреннего туризма. Даже сами американцы из других штатов и городов мечтают побывать в столице, посмотреть на символы страны и насладиться хорошей погодой, красотой цветущих улиц и духом занятого города, так не похожего на деловые мегаполисы мира.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацкиты». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена» и «Венеция и Неаполь» Ференца Листа. В пятницу, 17 июля в 19 часов в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билишус сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Виа дель Бабуино. Знаменитая римская улица Виа дель Бабуино, расположенная в историческом центре итальянской столицы, соединяет площадь Испании с Пьяцца дель Пополо. Появилась она еще в XIV веке, но тогда носила более красочное имя – улица Неапольского сада. Название ее не раз менялось. После реставрации 1525 года улицу переименовали «Виа Клементина» в честь папы Климента VII, а в 40-м году того же века – «Виа Паолина» в честь папы Павла III. Свое сегодняшнее название – «Виа дель Бабуино».

0: для анонимного выражения мнения народа о политической ситуации в Риме. С XVI века горожане оставляли сатирические стихи и пасквили у подножия таких статуй, критикуя глав государства и прочих именитых деятелей. Правда, в наши дни традиция оставлять за фонтаном записки несколько модифицировалась. Теперь желающие высказать свое недовольство рисуют на стене граффити, чем усугубляют и так не слишком привлекательный вид статуи Селена.
1: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв. Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Антонио Бандерас. Еще в подростковом возрасте Антонио устроился на работу в театр города Малаги. Мечтая стать актером, он решил пройти все закулисные тяготы. Рабочие сцены, костюмер, гример, осветитель. На сцену в 15 лет выйти не удавалось, зато актрисы восхищались другим талантом будущего секс-символа – талантом любовника. Бандерас рано созрел, и надо сказать, что в Испании такое поведение юноши никоим образом не пресекается. По слухам, мама Антонио даже гордилась и хвасталась любовными победами сына. Несмотря на славу неисправимого ловеласа, Бандерас не бегал за каждой юбкой. Когда в Мадрид приехала Мадонна на съемки фильма «В постели с Мадонной», она влюбилась в красивого испанца, но Антонио оставался холоден по отношению к суперзвезде. Мадонна решает идти до конца и приглашает Бандераса поужинать в ее номере. Он соглашается, но в отель приходит со своей первой женой Анной Лесой. Первый большой киноуспех пришел к Бандерасу после роли в картине культового испанского кинорежиссера Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва». Этот фильм номинировался на «Оскар». На церемонии вручения премий Антонио впервые увидел Мелани Гриффит в белом платье, украшенном жемчугом. Страстный мачо тотчас потерял голову. Став мужем Мелани Гриффит, Бандерас не был замечен в изменах, несмотря на пристальное внимание

0: парфюмов. Каждое утро Антонио выпивает много чашек белого чая и признается, что в этом секрет его молодости. От этого напитка самочувствие в 50 лет лучше, чем в 20. Всемирно известный сердцеед Антонио Бандерас входит в список 50 самых красивых людей на планете.
1: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия».

Реклама на Радио Мелодия. Радифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radifest.lv. Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Брускетта. Родиной популярной итальянской закуски под названием «брускетта» считается регион Тоскана. Имя этого блюда произошло от глагола «брускаре» – «запекать на углях». Представляет оно собой чесночные гренки с оливковым маслом. Раньше для приготовления брускетты хлеб просушивался на углях. Отсюда и такое название. В наши дни, чтобы приготовить эти чесночные гренки по всем правилам, нужно обязательно сначала просушить хлеб на гриле или сковороде без масла и обжарить его до появления золотистой корочки, а потом уже натереть чесноком и полить оливковым маслом. Это классическая брускетта. Но чаще всего кулинары на этом не останавливаются и добавляют к блюду дополнительные ингредиенты. Наиболее распространенный вариант – положить на хлеб томаты и базилик, но есть и другие рецепты. Например, брускетта с моцареллой, оливками или самая сытная разновидность – с ветчиной. Впервые брускетту попробовали в 15 веке итальянские крестьяне-бедняки, придумавшие рецепт недорогого, но аппетитного блюда – прожаренного хлеба, натертого чесноком, политого оливковым маслом и приправленного солью и перцем. Постепенно эта закуска стала популярна не только у себя на родине, но и далеко за пределами Италии.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Пилишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Эрнест Хемингуэй. Эрнест Хемингуэй, пожалуй, один из самых, если не самый, известных и влиятельных среди американских писателей. Он родился в 1899 году в богатой и образованной американской семье, в которой ценились культура и литература. Дома была богатая библиотека, где Эрнест с детства пропадал часами. Родители поощряли его интерес к чтению и способствовали развитию таланта. Хемингуэй собирался стать журналистом, для чего поступил в Канзасский университет. Но учеба показалась ему слишком далекой от реальной жизни. И всего несколько месяцев спустя Эрнест бросил университет и устроился на работу в газету. Тогда же Хемингуэй начал писать рассказы и отправлять их на конкурсы. Вскоре была опубликована его первая книга «Три рассказа и 10 стихотворений». Первый литературный успех окрылил Хемингуэя и открыл ему дорогу к профессиональной карьере писателя. А значимым источником вдохновения стала Первая мировая война, куда Эрнест отправился добровольцем. Опыт активного участия в боях и страдания людей на передовой глубоко повлияли на мировоззрение и тематику Хемингуэя как автора. Опубликованный после войны роман «Прощай, оружие» принес Эрнесту Хемингуэю крупный успех и стал его первым бестселлером. Книга снискала восторженные отзывы критиков и до сих пор считается лучшим американским романом, вышедшим после Первой мировой. Жизнь известного американского писателя была насыщенной и интересной, несмотря на ее печальный конец. Он подарил миру много классических произведений, которые до сих пор любят и изучают по всему миру. А его творчество оказало большое влияние на писателей, как современников, так и следующих поколений.
0: «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселыба с центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселыба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Большие города.
4: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Раздача денег прохожим. Всем известно, что хобби – дело затратное. Люди тратят деньги, чтобы получить моральное удовлетворение. Но некоторые придумали, как сделать так, чтобы еще и другим при этом было приятно. Например, американец Рид Сандридж. Однажды Сандридж остался без работы и стал получать пособие. И пока новая работа никак не находилась, Рид, что называется, пошел в народ. Он начал каждый день выдавать из своего пособия по $10 тем, кто, по его мнению, переживал трудные времена. Все, что Сандридж просил взамен, это несколько минут общения. За это время он узнавал, чем живет новый знакомый, о чем мечтает и как планирует потратить внезапную премию имени Сандриджа. По словам американца, на необычное хобби его вдохновила покойная мать. Она всегда говорила, что в трудные времена нужно как можно больше отдавать, а не забирать себе. Так, в постоянном общении и раздаче денег Рид провел 1.5 года и обзавелся множеством хороших знакомых. Потом он нашел себе работу, но привычка ежедневно делать доброе дело осталась. Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: piano. Hello, kiss a DJ. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Реклама на радио Мелодия.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Зентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
1: Реклама на радио «Мелодия».

chanter.

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Readyfest LV. Реклама на радио «Мелодия».

0: книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Вашингтон. Политический центр США. Город юристов и чиновников, строгих костюмов, помпезных зданий и многочисленных мемориалов. Такой американская столица Вашингтон часто видится на расстоянии. И при первом приближении это действительно так. Здесь находится Белый дом, Капитолий и Пентагон. А количество людей в деловых костюмах поражает воображение. Но при более близком знакомстве Вашингтон умеет влюбить в себя и подарить приятные воспоминания. У столицы США довольно длинное официальное название – Вашингтон, округ Колумбия. Чтобы не путать город с одноименным штатом на другом конце страны, местные в разговоре часто называют его Вашингтон DC или просто DC – District of Columbia. Официально в Вашингтоне проживает около 600 тысяч человек, однако в рабочие дни в столицу приезжает еще около 400 тысяч, и город становится миллионником. Впрочем, внешне Вашингтон не очень похож на мегаполис. Подавляющее большинство населения здесь живет в малоэтажных домах, демонстрируя воплощение американской мечты – свой дом с лужайкой. Бытует мнение, что якобы высоту застройки в Вашингтоне долгое время ограничивали высотой Капитолия, чтобы небоскребы не заслонили собой здание Конгресса. Хотя на самом деле в законе такого требования нет. Сейчас по нормам высота застройки не должна превышать ширину соседней улицы плюс 20 футов. Это чуть больше 6 метров. Вашингтон держит марку столичного города. Он невероятно красив. На улицах постоянно что-то цветет, и можно останавливаться чуть ли не у любого дома на любой улице и восхищаться буйству цветущих сакур, азалий, японских кленов, тюльпанов и роз. Кстати, сакура в Вашингтоне почти такой же фирменный знак, как в Токио. Более 100 лет назад первые 100 деревьев американская столица получила в дар от столицы Японии. И с тех пор любование их цветением на набережной реки Потомак – такая же священная традиция, как в стране восходящего солнца. В это время в Вашингтоне проходит фестиваль Cherry Blossom Festival, который длится месяц и завершается красочным парадом. Вообще, фестивали и праздники в Вашингтоне – одно из любимых развлечений горожан. Причем отмечают их всегда с размахом. Грандиозный парад или концерт симфонического оркестра в честь Дня независимости, например, состоится в любом случае, даже если на улице льет, как из ведра. Это и неудивительно. Когда еще отдыхать от работы, которой в Вашингтоне, как и везде в Америке, уделяется пристальное внимание? Ведь для того, чтобы стать успешным, нужно много работать. А потому вашингтонцы часто перерабатывают или приходят в офис в выходные. Кроме официальной работы, горожане еще часто бесплатно подрабатывают в детских садах, музеях или помогают малоимущим. Волонтерство для жителей Вашингтона – такая же привычная вещь, как равноправие и главенство закона. И любой вид деятельности в городе сопровождается волонтерской помощью. Вашингтон – уютный город для жизни и любимое направление для внутреннего туризма. Даже сами американцы из других штатов и городов мечтают побывать в столице, посмотреть на символы страны и насладиться хорошей погодой, красотой цветущих улиц и духом занятого города, так не похожего на деловые мегаполисы мира.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: RiveFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене –

0: подкаст.
1: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
2: Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала-2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Эрнест Хемингуэй. Эрнест Хемингуэй, пожалуй, один из самых, если не самый, известных и влиятельных среди американских писателей. Он родился в 1899 году в богатой и образованной американской семье, в которой ценились культура и литература. Дома была богатая библиотека, где Эрнест с детства пропадал часами. Родители поощряли его интерес к чтению и способствовали развитию таланта. Хемингуэй собирался стать журналистом, для чего поступил в Канзасский университет. Но учеба показалась ему слишком далекой от реальной жизни. И всего несколько месяцев спустя Эрнест бросил университет и устроился на работу в газету. Тогда же Хемингуэй начал писать рассказы и отправлять их на конкурсы. Вскоре была опубликована его первая книга «Три рассказа и 10 стихотворений». Первый литературный успех окрылил Хемингуэя и открыл ему дорогу к профессиональной карьере писателя. А значимым источником вдохновения стала Первая мировая война, куда Эрнест отправился добровольцем. Опыт активного участия в боях и страдания людей на передовой глубоко повлияли на мировоззрение и тематику Хемингуэя как автора. Опубликованный после войны роман «Прощай, оружие» принес Эрнесту Хемингуэю крупный успех и стал его первым бестселлером. Книга снискала восторженные отзывы критиков и до сих пор считается лучшим американским романом, вышедшим после Первой мировой. Жизнь известного американского писателя была насыщенной и интересной, несмотря на ее печальный конец. Он подарил миру много классических произведений, которые до сих пор любят и изучают по всему миру. А его творчество оказало большое влияние на писателей, как современников, так и следующих поколений. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: на Радио Мелодия.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселыба с центру Апвейна и с картой лояльности Веселыба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-policlinica.lv или по телефону 88.

0: 8-8-8-8. Код медицинского учреждения 0100-64120.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
4: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь

0: Юль, следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.
1: L

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За месяц полностью реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, сообщил после совещания по обсуждению плана действий правительства премьер-министра Андрес Кулбергс. По всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Кулбергс отметил, что не удовлетворен объемом выполненных работ. В то же время он подчеркнул, что в министерствах имеются наработки. Для реализации остальных работ и за один месяц выполнить все задачи невозможно. Премьер поручил министрам сконцентрироваться на выполнении выдвинутых правительством приоритетов, а не решать в кабинете министров только повседневные вопросы. Он отметил, что на работу повлияли и непредвиденные события, в том числе кибератака на АО «Государственные леса Латвии». По словам премьер-министра, прогресс заметен в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, в подготовке к выборам в Сейм. Через месяц правительство вновь оценит прогресс в реализации повседневных задач. Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, в то же время отметив, что можно было бы работать быстрее. Он также указал, что новому правительству пришлось решать ранее нерешенные вопросы со значительным фискальным влиянием. Кроме того, министрам в первый месяц работы нужно было ознакомиться с работой министерств, персоналом и задачами. Как сообщили в госканцелярии, важнейшими результатами работы правительство считает укрепление сотрудничества Латвии и Украины в области защиты от дронов, совершенствование законодательных норм в области гражданской обороны и введение единого порядка компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов, расширение поддержки многодетных семей и подготовку необходимых цифровых решений к выборам в 15-й Сейм. Также разработана концептуальная законодательная основа для поддержки Латгала и приграничных регионов на востоке Латвии. В сфере государственных закупок обеспечена публичная доступность данных о сделках в э-каталогах электронной системы закупок, что будет способствовать прозрачности. В сфере энергетики приняты поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие разработку норм эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций. А также утверждена первоначальная позиция Латвии по энергетической политике Европейского Союза после 2030 года. К концу июня также подготовлены макроэкономические и фискальные прогнозы на ближайшие 4 года. Министерству финансов поручено в июле представить предложение по бюджетной политике, предусматривающие достижение сбалансированного бюджета к 2030 году и сокращение расходов на содержание госуправления. В четверг правительство также обсудило реорганизацию сети больниц, которая предусматривает более четкое определение уровней больниц и оказание неотложной медицинской помощи. Международное кредитное агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании Air Baltic и ее долгосрочным облигациям на сумму 380 миллионов евро так называемый негативный статус наблюдения. Сейчас долгосрочный рейтинг компании находится на уровне 3C-, что указывает на очень низкую финансовую устойчивость. Как поясняют аналитики агентства, этот шаг отражает сокращение финансовых возможностей предприятий и острый дефицит свободных денежных средств. Без дополнительных внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или к реструктуризации долга, которая может соответствовать критериям Fitch для сделок по обмену проблемных долгов, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что финансовый портфель Air Baltic остается слабым из-за высокой задолженности по аренде самолетов и ухудшения показателей в 2025 году. Ожидается, что эти проблемы сохранятся и в оставшиеся месяцы 2026 года. Из-за этого вероятность того, что авиакомпания не сможет вовремя выполнить свои финансовые обязательства в текущем году, выросла. В качестве примера ухудшения ситуации агентство приводит события 26 июня, когда Air Baltic не пополнила специальный резервный счет по облигациям на требуемую сумму. Для этого нужно было выделить около 21 миллиона евро. Это решение привело к тому, что следующий квартальный платеж по процентам, который необходимо выплатить 14 августа, вырос с прежних 14,5% до 16,5%. По оценке агентства, данные действия подтверждают нехватку свободных средств у предприятия. Давление на финансы компании также усиливает рост цен на топливо. При этом выделенный государством в апреле краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро оказал лишь ограниченную поддержку. Новые вливания со стороны владельцев правительства Латвии и немецкой авиакомпании Люфтганза тоже затруднены, поскольку правила Европейского Союза не позволяют оказывать государственную помощь оперативно и в больших объемах. Саммит НАТО в Турции завершился позитивными новостями для укрепления безопасности Латвии, заявил в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, хотя изначально были опасения по поводу качества дискуссий, их тона и возможных разногласий, разговор лидеров НАТО был очень позитивным. По мнению Ринкевича, Латвия может быть удовлетворена тем, что в декларации саммита НАТО есть подтверждение, что обязательства по коллективной обороне и пятая статья договора НАТО являются приоритетными для всех союзников. По словам президента, важно и то, что на саммите было достигнуто соглашение о дальнейшей поддержке Украины, поскольку Украина является первой линией обороны и для Латвии. Также Ринкевич назвал важным соглашение о более широком и интенсивном сотрудничестве в области оборонной промышленности. По словам президента, Латвия и другие страны, достигшие 5% расходов на оборону, получили на саммите положительную оценку, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Ринкевич также указал, что Латвия получила подтверждение от канадских союзников, что они останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще 5 лет. В Латвии на постоянной основе будет находиться более 2000 канадских солдат в дополнение к присутствию военнослужащих других стран-союзников. Президент также подчеркнул, что Канада вместе с Данией взяла на себя более широкую ответственность за многонациональную дивизию «Север». Муниципалитет Риги подписал контракт на сумму 3,5 миллиона евро на озеленение исторического центра столицы в рамках проекта, софинансируемого Европейским Союзом. Как сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации, проект предусматривает создание зеленых коридоров на нескольких улицах в центре Риги, что поможет улучшить микроклимат города. В рамках проекта планируется благоустройство существующих улиц и создание новых зеленых насаждений, использование различных растений, луговых насаждений, многолетних растений, трав и кустарников, что поможет улучшить качество воздуха и снизить температуру на улицах. Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды, ее накопление в почве путем создания новых решений по управлению дождевой водой в водопропускных трубах тротуаров, включая решения для орошения зеленых насаждений дождевых садов на больших зеленых территориях за пределами водопропускных труб. Проект также направлен на выявление участков, где можно было бы высадить новые деревья в соответствии с требованиями закона о защитных зонах и разработанными решениями по благоустройству. Перед началом реализации проекта будет проведено исследование и анализ территорий. В ходе реализации проекта будет также проанализировано расположение парковок и необходимые изменения в организации дорожного движения. Муниципалитет надеется, что созданная в ходе проекта зеленая инфраструктура поможет уменьшить эффект городского теплового острова, снизить нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысить безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре города. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолняк заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства – оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», — отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию и зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В клинической университетской больнице Паула Страдинша успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируют выписать из больницы. Послеоперационный период проходит успешно, состояние здоровья пациента удовлетворительное. После выписки он продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии, центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор Улдис Страдинш отмечает, что 50 проведенных в Латвии трансплантаций сердца свидетельствует о профессионализме сотрудников центра и других отделений больницы. Испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем, молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара, сказал Страдинш. Он также выражает благодарность близким доноров, которые в тяжелый момент находят в себе силы принять решение о пожертвовании органов, тем самым позволяя спасать других людей. В больнице подчеркивают, что 50-я трансплантация сердца – общее достижение системы здравоохранения Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2022 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдинша и детская клиническая университетская больница. Латвийские специалисты по безопасности пищевых продуктов призывают тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед употреблением. Поводом для этого послужили результаты международного исследования. В ходе проверок на клубники и черники из Латвии обнаружили следы яиц паразитов, потенциально опасных для человека. Масштабную работу впервые опубликовали эстонские ученые. Совместно с ними в проекте участвовали паразитологи Латвийского научного института БИОР. Эксперты детально изучили образцы черники, собранные в лесах, а также клубнику, купленную на рынках и привезенную с ферм. Директор БИОР Ольга Валценя пояснила, что молекулярные методы действительно выявили следы эхинококка. Однако это вовсе не доказывает жизнеспособность обнаруженных яиц. Центр профилактики и контроля заболеваний приводит свою статистику. За первые 5 месяцев этого года эхинококкоз подтвердили у 8 человек. При этом за весь прошлый год опасное заболевание выявили у 14 жителей Латвии. Распространителями яиц-паразита остаются дикие домашние животные. В такой ситуации эксперты рекомендуют отказаться от быстрого ополаскивания плодов, лучше сначала замочить их в глубокой миске с водой. После этого необходимо тщательно промыть каждую ягоду под проточной водой, слегка протирая руками. В продовольственной ветеринарной службе Латвии подчеркивают, что проблема касается далеко не одной клубники. Опасные яйца паразитов могут встречаться практически на любых растущих близко к земле ягодах, овощах, зелени. Мойте клубнику, мойте салат. Не кладите в рот сразу то, что выросло у земли, призвал руководитель отдела надзора за растительной продукцией продовольственной ветеринарной службы Марис Эйкланс. Помимо паразитов, на немытых плодах часто находятся вирусы и бактерии. Именно поэтому специалисты советуют никогда не забывать о гигиене на кухне. Для защиты медиков в кризисных ситуациях все бригады службы неотложной медицинской помощи оснащены касками и бронежилетами. О приобретении специального снаряжения служба проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшение условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки бригад. В прошлом году служба продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Балаже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшается. Работу медиков в бригаде дополняет введенная в прошлом году профессия водителя оперативного медицинского транспортного средства как лица, оказывающего поддержку медикам. Эту квалификацию освоили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 сотрудников. С представителями профсоюзов обсуждалась также начавшаяся в отрасли дискуссия о введении в Латвии профессии парамедика. Это необходимо, чтобы адаптировать работу службы к современным вызовам безопасности, в том числе к возможной военной угрозе и использованию дронов. В качестве важной меры безопасности служба также упоминает недавно принятые поправки к уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападение на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей. Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг дирекции, если данные человека уже внесены в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничество, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через единую систему аутентификации. Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через ПКМАТ или лично в клиентском центре дирекции. Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, третий пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки. Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье, как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению. Результаты проведенного Светбанк-опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%. Взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания «Латвия», со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости, например, квартира в городе и дом в сельской местности. Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование в финансовые активы каждого кажется сложным и рискованным. А покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги. К стенам дома и земле можно прикоснуться, тогда как инвестировать в мистическую зарубежную компанию все равно, что выпускать птицу в небо и не знать, вернется ли она, отмечает рыночный аналитик Латио Ксения Иевлева. В настоящее время более 50% жителей Латвии проживают в собственном жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. 17% живут в недвижимости, за которую необходимо выплачивать кредит. Арендуют жилье 14% респондентов, 5% опрошенных живут в недвижимости, принадлежащей родственникам, свидетельствует опрос, проведенный СБ-банк и агентством Норстат. В ближайшие 3 года менять нынешнее жилье не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом

Вы предотвратите незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная», – подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», – отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию и зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. За месяц полностью реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, сообщил после совещания по обсуждению плана действий правительства премьер-министр Андрес Кулбергс. По всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Кулбергс отметил, что не удовлетворен объемом выполненных работ. В то же время он подчеркнул, что в министерствах имеются наработки. Для реализации остальных работ и за один месяц выполнить все задачи невозможно. Премьер поручил министрам сконцентрироваться на выполнении выдвинутых правительством приоритетов, а не решать в кабинете министров только повседневные вопросы. Он отметил, что на работу повлияли и непредвиденные события, в том числе кибератака на АО «Государственные леса Латвии». По словам премьер-министра, прогресс заметен в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, в подготовке к выборам в Сейм. Через месяц правительство вновь оценит прогресс в реализации повседневных задач. Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, в то же время отметив, что можно было бы работать быстрее. Он также указал, что новому правительству пришлось решать ранее нерешенные вопросы со значительным фискальным влиянием. Кроме того, министрам в первый месяц работы нужно было ознакомиться с работой министерств, персоналом и задачами. Как сообщили в госканцелярии, важнейшими результатами работы правительство считает укрепление сотрудничества Латвии и Украины в области защиты от дронов, совершенствование законодательных норм в области гражданской обороны и введение единого порядка компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов, расширение поддержки многодетных семей и подготовку необходимых цифровых решений к выборам в 15-й Сейм. Также разработана концептуальная законодательная основа для поддержки Латгала и приграничных регионов на востоке Латвии. В сфере государственных закупок обеспечена публичная доступность данных о сделках в э-каталогах электронной системы закупок, что будет способствовать прозрачности. В сфере энергетики приняты поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие разработку норм эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций, а также утверждена первоначальная позиция Латвии по энергетической политике Европейского Союза после 2030 года. К концу июня также подготовлены макроэкономические и фискальные прогнозы на ближайшие 4 года. Министерству финансов поручено в июле представить предложение по бюджетной политике, предусматривающие достижение сбалансированного бюджета к 2030 году и сокращение расходов на содержание госуправления. В четверг правительство также обсудило реорганизацию сети больниц, которая предусматривает более четкое определение уровней больниц и оказание неотложной медицинской помощи. Международное кредитное агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании Air Baltic и ее долгосрочным облигациям на сумму 380 миллионов евро так называемый негативный статус наблюдения. Сейчас долгосрочный рейтинг компании находится на уровне 3C-, что указывает на очень низкую финансовую устойчивость. Как поясняют аналитики агентства, этот шаг отражает сокращение финансовых возможностей предприятий и острый дефицит свободных денежных средств. Без дополнительных внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или к реструктуризации долга, которая может соответствовать критериям Fitch для сделок по обмену проблемных долгов, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что финансовый портфель Air Baltic остается слабым из-за высокой задолженности по аренде самолетов и ухудшения показателей в 2025 году. Ожидается, что эти проблемы сохранятся и в оставшиеся месяцы 2026 года. Из-за этого вероятность того, что авиакомпания не сможет вовремя выполнить свои финансовые обязательства в текущем году, выросла. В качестве примера ухудшения ситуации агентство приводит события 26 июня, когда Air Baltic не пополнила специальный резервный счет по облигациям на требуемую сумму. Для этого нужно было выделить